вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Тоу, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас Тедди вновь выдал что-то потрясающее, что-то великолепное, что-то хитовое и запоминающееся. Очень круто! Спасибо парню, от него мы, естественно, всегда ждем новых треков. Больше дофа, больше музыки впереди, обязательно дождемся Мота. Наш хитмейкер представил очень красивую историю, намек на нас, послушаем совсем скоро. Но прежде вспомним один из главных хитов в карьере Ивла Рок, Rise Up, а также насладимся главным хитом с последнего студийника Зейна, Кона Кол, который вышел 17 апреля и получил, надо сказать, хорошие отзывы критиков. Тема Die For Me уже через мгновение.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Итак, просто скажу прямым текстом о планах на сегодняшний вечер. Провести его в компании Европа Плюс стоит ради того, чтобы послушать в 20.00 по Москве Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым. Там лови 25 главных идей хитов недели. Ну а в 22.00 также по столичному не пропусти фирменный диджей-сет от диджея Ritten в резиденции. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Russian Raw, Alejandro и Wizkid с классной новинкой Понга на подходе. Но прежде с нами Ellie Goulding с темой Love Me Like You Do, а также Kitty DK и Alex Salta с вещицей One and Two здесь, на радиостанции номер один в России.

Tiesto de Brenna Grace, se llama Beautiful Places. But here's lovely, the second voice, we should say Let Me Be. Еще здесь отметится клан Carousel с суперхитом Right. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Нелли, Келли Роланд, Сирил Эдин Льюис и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 4 часа утра.

Beautiful Places. Шикарная прогрессив хаус тема от Тиесто и Брайана Грейс. Прямо сейчас от прогрессив хаус немножко отойдем. Погода другим, не менее крутым стилем и жанром. Больше хитов и больше музыки впереди. Афро Дэнс. Будем слушать в исполнении Хьюжа Ризольта. Лови Джамейкан бам-бам. Диско, поп, соул, фанк в одном флаконе представит Бруно Марс. Вещица I Just Might также совсем скоро. Ну а еще раньше нас всех покорит Домино Дэвид великолепной поп-рок-балладой Next Summer. Вся эта музыка роскошь впереди на Европе Плюс. Дождись.

Топ-40, но это только вопрос времени и твоей активности на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Именно там можно проголосовать за этот трек и за любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Обратный отчет лучших треков недели лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18 также столичного. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Доминик Файк с темой Baby Don't. I can't move on, baby don't. Раньше встречает Джека Харлоу с вещицей Love It On Me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. А еще лови BTS с суперхитом Swim.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: can't move on.
1: But I can't move on, baby doll. Wait, no.
2: У всего должен быть второй шанс, даже у трека. Доминик Файк выпустил Baby Doll в 2018, а в 2026 тема обрела невероятную популярность. Вот интересно, Доминик удивился этому или такой? Да ну я на самом деле знал, что так однажды и случится. Да, загадка, загадка. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Простого показательный дэнс-поп от Боба Синклара и Кайзи. I can't wait на подходе. Прежде встречай пиццу и доус с темой ночи напролет, а также брак всех стен с суперхитом Pay to Exist. Здесь на Европе Плюс треки разные, на любой вкус. Оставайся и выбирай любимый стиль.

или свет, на досуге можешь заценить как-нибудь. Но это как-нибудь в другой раз. Пока же лучше зацени больше кодов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. Е18, Сидни Сэмпсон и мощнейший трек Bloodfire. Оффенбах и мелодичная вещица Miles Away, все это на подходе. И обязательно дождемся Up Now и The Warning с новинкой Tu Corazon, в скобочках Your Heart. Да, Tu Corazon, собственно, и значит Your Heart, твое сердце. Ребят просто для всего мира на всякий случай пояснили. Да, трек шикарнейший, послушай непременно.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ровно полчаса на Европе Плюс гремит только хиты, а ты делай приемник громче, чтобы ничего не пропустить. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. Подожди, звонит Дмитрий Янко, Стимы Ртуть. Прежде здесь отметится Медуза с вещицей Don't Wanna Go Home. Чуть раньше компания нам составит дуэт Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Риана, Ашера Чонгук и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречает Денис.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

0: Это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его история «Ртуть» прямо сейчас. Классная поп-рок тема. Ребят, всем доброе утро. До больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс музыкальное разнообразие. Мы в этом разбираемся. У нас будет еще одна поп-рок тема. Классная, тоже стильная. От легендарной команды Tokyo Hotel. California Nights. Послушаем. И обязательно будет Cyril и Stumble. Один классика в немножко такой новой обертке. А все это впереди. Все совсем скоро. Дождись.
1: Just tryna play cool, but I just can't hide that. I won't.

Это Тедди Свимс, Mr. Know It All. Классная тема, поп-рок-хит, Soul Superstar тоже туда же все. Классная история. И еще один Тедди Свимс в женском обличии будет. Впереди это Адель, Easy On Me, так называется ее история. Послушаем. Будет также Zayn и Die For Me. В общем, много интересного. Про дэнс-поп-хиты тоже не забыли. Будет Two Colors и Safri Duo, Head Above Water. Все это совсем скоро здесь на Европе Плюс. Лови. Disco X on

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса послушаем величайшего The Weeknd и его один из, наверное, главных хитов Call Out My Name. Будет еще одна суперстар. Это Билли Айлиш, ее работа Illo Milo. А еще Bruno Mars, Розе и их бессменный уже хит совместный Апати. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись!

элегантно, стильно, звучит классно. Это Рао Алехандро, мы его знаем, конечно. Есть еще один артист, которого мы узнали только что, это Russian, их новинка Pongo на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди, будет уже классическая тема Rude от команды Magic, красивая тоже история, послушаем. О красоте истории, конечно, надо, когда говорим, надо вспоминать про Алекса Уоррена, послушаем его работу Fever.

нравятся, а я уверен, что есть у них свои поклонники, проголосуй, проголосуйте за них на europaplus.ru. Классная работа, классная. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет уже легендарная история от Анны Неклаб. Supergirl, так называется ее трек, будет Kungs и танцевальный хит Galaxy. Все это впереди на Европе+. Лови.

Это Эбони Халлоу, танцевальный суперхит почти в конце часа на Европе Плюс. Пока. Пока что еще не конец часа. Есть еще пара треков, послушаем их. Будут братья Бенасси, их работа Make Me Feel. Будет Майя Мишель, работа Иногда. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Все это услышим до конца часа. Дождись.

0: Это братья Бенасси, танцевальная классика Make Me Feel в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Хужель, Токи Отел, команда BTS, Дэйв Этем с работой Rain Dance. Все это и многое другое в новом часе здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 8 часов утра.

0: новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России сегодня отмечают День Победы. Праздничные мероприятия пройдут во всех округах Москвы. И космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 9 мая 45 года стал днем великого триумфа народа, который остановил мощную машину вермахта и нанес сокрушающий удар нацизму. Именно в этот день в 0:43 ночи по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война оставила после себя миллионы искалеченных судеб и унесла огромное число жизней, а самые большие потери — 27 миллионов человек — понес Советский Союз. Празднование 81-й годовщины Победы Великой Отечественной пройдет сегодня во всех регионах России. В частности, состоятся военные парады, праздничные концерты, марши с ретро-техникой. Запланированы торжественно-траурные мероприятия, танцевальные вечера, кинопоказы, флешмобы, выставки, спортивные активности и многое другое. Даже там, где по соображениям безопасности празднования пройдут в усеченном формате, запланирована альтернативная программа в онлайн-режиме. Главным событием этого дня станет парад Победы на Красной площади в Москве. Его примет президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин. По брусчатке торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил России. Ну а завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп, раскрасив небо столицы в цвета флага России. Более 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятия ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовили сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности, на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали видеообращение, которое опубликовал Роскосмос. В частности, Куть-Сверчков отметил, что 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Федяев поблагодарил всех, кто остановил наступление противника и принес победу. Ну а Микаев подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Это мод его история, намек на нас. Прямо сейчас на Европе Плюс. Если хочешь, чтобы твой любимец оказался в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40, надо поддержать его, как следует проголосовать на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Где больше нравится, где по душе. Этот трек, я думаю, должен быть там, так что голосуй. Еще, конечно, должен быть гороскоп. Мы его ждем скоро. Также будет Биберакс и Faithless, New Religion, будет Flight Facilities и Trouble. Классная танцевальная тема. Все это впереди.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 9 мая. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Но вам уже стоит научиться этому. Вот так. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся абсолютно довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Надеемся, что хороший. Все весы надеются. Скорпионы, встретьтесь с давним другом. Вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах. Сохраняйте некий нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится сделать. И рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими людьми.

Новая Сима на Европе Плюс. Доминик Файк, Baby Doll, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут проверены артисты, парни вдвоем The Killer и Джастин Бибер. Их уже вечный хит Stay будет Робин Шульц, DJ Topic, One by One. Будет Brack 60, Pay to Exist, тоже трек нам знакомый. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.

0: Это электронный гуру Тиесто. Beautiful Places, так называется его работа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет не только танцевальная музыка, будет разнообразная. Будет хип-хоп, суперстар, Тайни Темпо и Эрик Тернер на вокале вместе с ним. Written in the Stars, а еще Мона и ее работа Иордан. Все это совсем скоро. Лови.
1: Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: это Тайни Темпа и Эрик Тернер, Written in the Stars, в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди в ближайшее время. Оффенбах, Майя Мишель, Пин, Кавамин, Саншайн. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Привет еще раз, Марат.
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. День Победы отмечается сегодня в России. Облачная погода ожидается в столичном регионе в эту субботу, и Петербург возглавил топ городов для поездок на 9 мая. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Торжественно-траурные мероприятия проходят по всей стране. Главным событием этого дня станет Парад Победы на Красной площади в Москве. По традиции он начнется с 10-м ударом кремлевских курантов, когда в сопровождении почетного караула на Красную площадь выносится Знамя Победы и флаг России. В этом году в связи с оперативной обстановкой колонна военной техники принимать участие в параде не будет. Патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится сегодня в городах России. В этом году она пройдет в смешанном формате. Ряд регионов сохранят привычный для последних лет онлайн-формат. Некоторые вернутся к традиционным очным шествиям. В рамках акции потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной и тружеников тыла. Кроме того, портреты героев размещают на одежде и задних окнах автомобилей. В северной столице парад в День Победы состоится сегодня на Дворцовой площади. В нем, как и в Москве, примут участие только пешие расчеты. При этом планируется показ образцов военной техники от Ленрезерва. Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту. Кроме того, пройдет акция «Бессмертный флот», в котором примут участие около 30 парусных и моторных судов. Ну а завершится праздничный день в северной столице салютом у стен Петропавловской крепости. Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в эту субботу. По данным гидрометцентра, термометры в Москве сегодня днем покажут плюс 13-15 градусов. По области прогнозируется от плюс 10 до плюс 15. В ночь на воскресенье температура воздуха в городе может опуститься до плюс 6, местами в Подмосковье до 3 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Больше всего бронирований жилья на 9 мая туристами пришлось на Петербург, Минск и Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на один из сервисов онлайн-бронирования жилья. Также в топ-15 вошли Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль и Екатеринбург. В среднем туристы отправляются в поездку на 3 дня и дают предпочтение отелям, студиям и однокомнатным квартирам. Ранее аналитики рынка сообщили, что из-за коротких выходных и, как следствие, снизившегося спроса, цены на посуточную аренду в праздники упали во многих городах страны. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и ближайший вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

0: Карасон? Карасон? По-моему, так. Your Heart. Вот тут я скажу точно. Так она называется, да. Классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс абсолютные легенды. Абсолютные легенды нас с тобой ждут. Впереди будет Келвин Харрис и его снова актуальная, ежегодно актуальная тема Summer. Будет Zayn и Die For Me. Будет и гороскоп. Все это скоро. Обязательно послушаем. Дождись.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

на Европе Плюс гороскоп на сегодня, 9 мая. Овны, экономьте свои нервы. Экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Да и экономьте тоже. Но вам уже стоит, конечно, научиться это делать, экономить. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс. Все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Хорош наверняка. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. И рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими.

Это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ее история «Давай не ждать». Трек прямиком из нашего фирменного еврохита, наш фирменный чарт. 30-е место. Достойно, достойно. Потихонечку прибавляет. Голосую за нее на europlus.ru или в нашем мобильном приложении. И, конечно, дождись. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет «Медуза», «Don't wanna go home». Вот так называется работа. Будет «Биби Рекс» и «Self Control». Будет «Post Malone» с хип-хоп суперзвезда и его работа.

0: Это электронный суперстар Али Парвин, Body Talk, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, две прекрасные девушки, музыканты и, можно сказать, старая школа и новая школа, хотя первая не особо старая. Лана Дель Рей и ее история Summertime Sadness, будет также Chapel Run, Good Luck Baby, все впереди, все на Европе Плюс, скоро.
1: Это волшебное дерево.
2: Фантастическое приключение за гранью воображения.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-68940. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Это Лана Дель Рей, Summertime Sadness. Ее работа в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будет Бобсин Каракайза, Maroon 5, Teddy Swims, Элок и Portugal The Man. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. На Красной площади начинается Парад Победы. Праздничные мероприятия пройдут сегодня по всей столице. И московская родина впервые выступит в российской премьер-лиге. Об этом прямо сейчас. Итак, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут сегодня по всей России. Главным событием дня станет Парад Победы на Красной площади. Он стартует в эти минуты. Президент Владимир Путин традиционно примет парад в качестве верховного главнокомандующего. Вместе с ним на трибуне будет находиться ряд глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. После все они возложат венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В этом году колонна военной техники, а также суворовцы, нахимовцы и кадеты не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой. По брусчатке Красной площади торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Ну а завершится торжественная часть парада пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Они раскрасят небо столицы в цвета флага России. Больше 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятия ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки и кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовлены сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Парковки в Москве будут бесплатными только сегодня, 9 мая, и в понедельник, 11-го. Завтра, 10 мая, бесплатно можно будет оставить машину на всех парковках, кроме зон с динамическим тарифом и улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме все дни. Добавлю, что сегодня в центре города перекрыты некоторые улицы. Кроме того, в местах проведения мероприятий нельзя будет начать или завершить аренду средств индивидуально. Мобильности. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в истории завоевал путевку в российскую премьер-лигу. Накануне в предпоследнем 33-м туре первой лиги «Родина» на своем поле со счетом 2-0 обыграла Челябинск. Благодаря этой победе столичный клуб набрал 65 очков и обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице. Сейчас команда находится на ее вершине, опережая «Факел» по дополнительным показателям. Воронежская команда тоже обеспечила себе путевку в РПЛ. Третье место у «Урала», четвертое у «Ротора». В российскую премьер-лигу напрямую выходят первые две команды, следующие две сыграют в стыковых матчах с 13-14 командами РПЛ. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

Синглара легенда, танцевальная легенда, Кайза вместе с ним, прекрасная вокалистка, прекрасная артистка и дэнс-поп-суперстар тоже. Впереди у нас здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Будет Бруно Марс, его новая, ну, можно сказать, новая, потому что именно с ней он к нам вернулся. Может, так не так давно, кстати говоря, с новым альбомом. Это его история «I Just Might», визитная карточка его нового альбома. А еще будет Альфа и Ману Чао, латино-поп-суперстар, их работа «Ама Ми Пьячи». Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро.

Alejandro и Russian. Bongo, так называется их работа. Классная тема. Латино, дэнс, поп, история, новинка на Европе Плюс. И впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки. Новое тоже будет, обязательно послушаем. Но сначала проверенное. Мы знаем Элтона Джона, мы знаем Бритни Спирс, мы знаем их работу Hold Me Close, послушаем ее обязательно. Будет Purple Disco Machine с треком All My Life, а еще Алекс Уоррен и его такая личная красивая история Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс скоро.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса будет Дуа Липа, Шон Пол, их величайшая тема No Lie. Классическая. Еще есть классического Дэвид Гетта и команда Айв вместе с ним Supernova Love. А еще парни из Южной Кореи BTS с абсолютным хитом Swim. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточни.

0: Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

названием Let Me Be прямо сейчас. Больше хитов и больше музыки. Впереди в это утро, утро уикенда будет. Хип-хоп, суперстар, Кендрик Ламар и Сиза вместе с ним. Их прекрасная работа Лютер. Будет легендарный дуэт Duck Sauce. Их танцевальная классика Барбара Стрейзен. Будет и брак с Экстиен, Pay to Exist. Вот такое.

Это «Елка» на Европе Плюс, и история проще. 22-я строчка уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Более чем достойно, потихонечку растет, растет, и это прекрасно. Голосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И дождись диджея Лока, вместе с ним много еще артистов, их работа «Хеми» на у легендарная, там на фите много всех, а еще KDDK с треком «One and Two». Все это впереди, все скоро, дождись.

0: Fox и трек под названием Graceland на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. До конца послушаем легендарную поп-рок команду The Cardigans. Будет их работы Erase, Rewind. Будет, все будет. Еще будет колоритная история Хумаи от команды Эйола. Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
9: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.

0: июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ну что сказать, это мед, это просто мед от команды The Cardigans в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше будет еще больше хитов и больше музыки, самые разные, но точно любимые. Встретим Кайру, история Soar, будет также Usher, и совсем скоро Алан Уокер, Зара Ларсон и Авалон Рокстон. Let's go, скоро.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: А в столице уже полдень.

Дэвсом. Да, мы остаемся и мы танцуем в компании лучших хитов этой планеты. Здесь Нейпроп Плюс, впереди команда Tokyo Hotel, California Nights. Встретим также Энрике Иглесиаса и Шона Пола, Байландо. Еще будет Миша Миллер и Алекс Велия. Бам-бам. И, конечно, больше электронной танцевальной музыки, как всегда, в топ-клаб-чарте Нейпроп Плюс от Тимура Батрова в 20.00 по московскому времени. Можно включать. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой.

Карасон, Финал и The Warnings здесь на Европе Плюс. Да, классная тема. Делаем ставки, через сколько Финал и The Warnings окажется на первой строчке нашего чарта Еврохит Топ 40. Хотя тут не надо делать ставки. Тут надо голосовать на сайте europaplus.ru, голосовать сердцем. Если нравится, просто делайте это. Ставьте лайк ребятам. И, возможно, совсем скоро мы увидим The Карасон, эту новинку на первой строчке нашего хит-парада. Ну, а кто они 40 главных хитов этой недели, узнаем, как всегда, от Алекса Мануилова в 16.00. Повтор Еврохита по субботам сегодня тоже состоится. Ждем, ждем. Пока же впереди здесь Дэвид Гетта и One Republic. I Didn't Wanna Wait. Будет также DJ Hafix и через пару минут Jane, Die For Me.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: На Европе Плюс мистер Мот с песней «Намек на нас». Спасибо Моту за то, что напомнил мне о моей же мечте. А про секвой говорил в этой песне Мот. А значит, любовь выше, чем секвой. Хотелось бы увидеть этот самый секвой. А мечты должны сбываться, правильно? Значит, и моя сбудется. Если у вас мечты есть, значит, и они тоже сбудутся. Будем верить в это. Будем здесь дальше в компании лучших хитов этой планеты держаться вместе, идти к своим мечтам. Вдохновимся на полет к этим мечтам вместе с историей «I Do You». Через пару минут встречайте Хьюжеля, Топика, Раша. А еще до финала этого часа здесь Far East Movement и Джастин Бибер «Live My Life».
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.

0: Смотрите все условия кредита на сайте sberbank.ru/@kredit.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Золотого человека. Парис Муфман и Джастин Бибер здесь на Европе Плюс. Live My Life дальше. В новом часе еще больше хитов, еще больше музыки. Все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

Медуза здесь на Европе Плюс. Эх, ребята, это вы еще нашу афишу не слышали. После нее точно не захочется сидеть дома. Да, узнаем, где и как красиво провести время в столице. Совсем скоро, сразу после группы No Doubt. Их суперхита легенда Don't Speak будет впереди также звучать. Алекс Уоррен, Fever Dream. А еще новинка от группы Моя Мишель на малиновой луне.

Нет, это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать своего сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что на Московском международном кинофестивале этот фильм был удостоен приза зрительских симпатий. На ВДНХ сегодня и завтра большая программа «Ко дню Победы». У арки главного входа работает арт-объект «Говорит Москва», где будут звучать исторические объявления, радиопостановки, а у фонтана «Каменный цветок» появилась фотозона в стиле белорусского вокзала 45-го года с записью голоса Юрия Левитана. На сцене у фонтана «Дружба народов» сегодня пройдут фронтовые концерты с музыкой Шостаковича и песнями Клавдии Шульженко, а завтра здесь же покажут советские фильмы о войне. В парке «Патриот» с 14 часов откроются тематические зоны. Здесь есть полевая почта, мастерские военной журналистики, VR-пространство с историческими сценариями, игровые симуляторы танковых экипажей. Вечерняя сцена заработает в 18 часов. Запланировано выступление звезд, а также ансамбля «Песни и пляски» Воздушно-космических сил России. Большая программа, в том числе и концерты, подготовленные в столичных парках. В кинопарке «Москино» все выходные фестиваль в честь Дня Победы. На Соборной площади каждый час показывают театрализованное представление «Байки из окопа». В зоне «Москва 40-х» можно поучаствовать в постановочной съемке фильма «Небесный тихоход» или просто посмотреть на танцы в советском стиле и попробовать полевую кухню. На центральной площади кинопарка «Главная концертная площадка» выступают творческие коллективы с песнями военных лет, стихами и танцевальными номерами. Ну и в столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, лекции, мастер-классы, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни, пройдут гастрономические представления и мастер-классы. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

не были уже с группой «Майя Мишель», на «Малиновой луне», кажется, впервые на этот раз оказались. «Майя Мишель» с нотками блюза. Идеально, роскошно. Берем, нам такое нравится. Идем дальше. Впереди здесь будет Эбен, «Hello», а еще «Teddy Swims» и «Mr. Know It All».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: This is Hello, Mr. Evans здесь на Европе Плюс задает эти танцевальные ритмы, и сегодня их будет немало. Мы ждем в 20.00 по московскому времени фирменный топ-клаб-чарт от Тимура Бодрова, 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели, а следом, конечно, и шоу Residents 22 по Москве. Все это будет, включайтесь. Или я бы сформулировал так: не выключайтесь до этого времени, потому что впереди уже вновь в этом часе здесь Сей Кайли Миноу, две австралийские поп-дэнс Дивы Танцелон и Линкин Парк. Совсем скоро What I've Done.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: играет слово «Легенда» в адрес этих невероятных ребят. Команда Linkin Park в финале этого часа здесь на радиостанции номер один России. Дальше встретим еще больше хитов, больше музыки. Будет Ларин, Warning Signs. Встретим также команду BTS, Offenbach, Джейсон Деруло, а еще Кевин Харрис с темой «Summer».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

Let me be the second voice на Европе Плюс. Главные несколько слов из этой муз-истории. Let me be, don't stop. Да, не останавливай себя и не останавливай других, если порывы их искренне и прекрасны. Не останавливай себя в своих желаниях. Да, стремиться к мечте. Возможно, одно из самых прекрасных, что может с нами случиться в этой гамме чувств человеческих. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. Поймаем Боба Синклара и Кайзу. I can wait. Чуть раньше здесь Сэм Фелт и Оакс, My Heart Goes и Феликс Ян Шаус, Walk With Me.

0: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.

0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

только о себе и только о своем настоящем и будущем. Что касается нашего настоящего, оно прекрасное, будущее тоже вполне себе будет музыкально насыщенным уже скоро. Здесь Рэй Далтон, All We Got, встретим Али Фарбина, будет Body Talk и совсем скоро Чарли Пут, Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Меня зовут Макс Вильям, всем классного уикенда вместе с Европой+.

Body Talk, Алиф Арвин здесь на Европе Плюс. Порой, правда, какие-то наши жесты, наши телодвижения говорят гораздо больше, чем наши слова. Да, наше тело иногда говорит само за себя. Сегодня точно можно проверить это на танцполе.

0: лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Покажут, на что вы способны. Пока же у нас впереди здесь Сабрина Карпентер, Эспрессо и 40 главных хитов недели по версии Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Here's Any Justice. Лимар здесь, в финале этого часа на радиостанции номер один России. Красивая тема. Абсолютно визитная карточка артиста. Но сейчас пришло время на Европе Плюс узнать, кто они, актуальные 40 главных хитов этой недели. Впереди 2 часа и чарт Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Всем привет и отличного дня под лучшие хиты недели. Впереди 40 ударных треков, которые ты выбираешь и поддерживаешь, конечно же, на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, вспомним, на чем мы остановились неделю назад. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще, надо.
0: Лучший взлет BTS Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. New Religion или может быть какой-то другой хит сегодня будет выше всех. Но давайте ступенька за ступенькой отвечать на этот вопрос. И начинаем из 40-го места. Здесь хит, который три раза был номером один в Еврохит ТОП 40, и сегодня 40 недель в чарте. Ух, совпадение, 40 недель в чарте и 40-е место. Алекс Уоррен, Ordinary.

0: 40-е место, и, возможно, кто-то подумал, что сегодня мы не встретим уже в чарте Европлюс клан Карусель Ride. Но не тут-то было. 40-го на 39-е плюс одна строчка по итогам этой недели. Но кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте сегодня по итогам недели. Ray, Where is my husband? Номер 37. Камрад, Be Mine. Вот с 30 на 36 Энима и Джей с мощным хитом Out of My Body. У следующего хита плюс 3 ступеньки. И здесь так, кто говорит, что когда она создает музыку, никогда не думает о стилистике какой-то, потому что ей просто нравится быть свободной. Она чувствует и знает, что навешивать на свою музыку какие-то жанровые ярлыки — это значит ограничивать себя. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Короче говоря, свобода любимая Рэйвен Лене прямо сейчас на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. Love Me Not.
2: 35 место.

0: лучшие хиты недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь сегодня отметилась Ava Max. Kill It Queen. С 25 на 33.

0: вийшли на одну ступеньку Somber 12 to 12. Следующего хита плюс 4, да, плюс 4 позиции. До этого Алан Рокстон, ну нетрудно догадаться, что одного зовут Авалон, второго Рокстон, правда, по паспорту Авалон это Валентин Хокферт, а Рокстон Эмиль Фогель. Они стали сотрудничать вместе в 2022 году во время локдауна в Амстердаме, как почувствовали, что, ну, надо чем-то заниматься. И стали заниматься музыкой, и вполне себе удачно. Авалон Рокстон прямо сейчас, Vertigo.
1: 31 место.

0: с 33 на 30 место Еврохит ТОП 40 Европа плюс Марии Краймбрери. Ну а на 29-м первая новинка недели. Впереди Тедди Свимс, Мистер Но и Тол. Тедди Свимс, один из принципов по жизни которого звучит так: чем честнее я становлюсь, чем тем честнее становится жизнь вокруг меня. Мистер Но и Тол впереди, но сначала самые заветные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: ТОП-ньюс недели.
0: Участник BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тура не сталкивалась с таким отношением. Позже она, конечно, вышла на сцену, но призвала сотрудников не злоупотреблять своими полномочиями. А в соцсетях Карди добавила, что устала от публичных конфликтов. Цитата: «Я и есть драма, даже когда стараюсь ее избежать». Риана впервые показала публике 7-месячную дочь Рокки. Девочка появилась на обложке известного журнала вместе с мамой. Риана призналась, что Рокки закрыла ее своей уверенностью на съемках. А Сапроки назвал Риану волшебницей. Напомню, у пары также есть два сына, Риза и Риот. Кэтсай выступит на American Music Awards 25 мая в Лас-Вегасе. Группа номинирована в трех категориях, включая номинацию «Новый артист года». В пятерку номинантов American Music Awards вошли также Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер. Ранее, напомню, Кэтсай отметились на фесте Коачелла с песней «Golden», причем без одной из участниц команды «Манон». Она, в свою очередь, недавно заверила фанатов, что счастлива и здорова.

0: Обалденно, конечно, получился хит у Тедди Свинс, Mr. Know It All. 29 место и первая новинка недели Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Да, это Тедди Свинс, который очень долго шел к славе, но дошел до нее. И вот у него как спросили, какой бы он совет себе дал молодому, и он сказал, что не мешай самому себе. Было, мол, столько знаков, указывающих верное направление, но он просто проносился мимо. Но не пронеслись мимо друг друга Мадонна и Сабрина Карпентер, которые недавно записали совместный хит «Bring Your Love». Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит Топ 40.

0: YouTube и Pro Plus ВКонтакте. Конечно, ждем альбом, новый альбом Мадонны этим летом, Confession 2. Ну и вспоминаем хит, который в 2003 году рекорды и 47 недель был у нас в чарте. Называется он One Away You Are. Это Da Buzz.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Европа Плюс, это Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И не забываем о тех, кто когда-то лидировал в нашем чарте. Ну, например, 47 недель в Еврохит Топ 40 продержался этот хит в 2003 году. Da Bass, One Away You Are. Ну, дальше как раз лучшие хиты прошедшей недели из 27 на 28. Fast Boy. Слушаем. 28.

Feeling. Это Fast Boy у нас в Еврохит 40 на Еврохит Плюс за неделю с 27 на 28 место. А вот на 27 строчке у нас остановились This Is и Теодора. Сегодня 15 неделя в Еврохит 40, а лучшая позиция номер 13. This Is и Теодора с хитом Мелодрама уже скоро. Это Европа Плюс и...

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели с 24 на 27. За эти 7 дней This is in Theodora, This feeling. Ну а в самый ближайший не пропусти наш Еврохит прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. Все возможно уже через неделю. Но прежде следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 28 на 26.

0: 25-м Sony for Dara Think About Us. Идем дальше, поднимаемся выше. На следующей ступеньке Френч Монтана, который говорит, что он просто пытается создавать музыку вне времени. То, что может жить вечно. Скромный скромняга Френч Монтана. Ever since you left me, прямо сейчас.
1: 24-е место. You ready to shake your asses? I went deaf on a bitch.

0: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
1: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
2: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Очень милая история «Stay» от Леона и Калум Скотт с 19 на 21 место в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А лучшая двадцатка уже впереди, но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарт. Называется он «Shape of a Woman». Сама Леди Гага прямо сейчас.

0: легко узнаваемая в любое время дня и ночи Леди Гага, Shape of a Woman. Наш первый на сегодня еврохит-прогноз, в котором, я надеюсь, мы не ошиблись. Ждем Гагу в чарте Европа Плюс уже в ближайшие недели.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: в хит-параде. И, конечно, узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о тех, кто впервые появился в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Еврохит Топ 40.

Итак, новички недели на 29-м Teddy Swims, Miss I Know It All. Лучший дебют, 23-е место, Second Voice, Let Me Be. А вот их мы сегодня не встретим. Heaven и Келлен Арагон, I Run. Хит, который продержался у нас в чарте 23 недели, называется он Wild, это Альберт Брайт. Ну а на вершине пока Биби Рекса и Faceless, New Religion, но все может измениться в любой момент. Да, New Religion или кто-то другой, может быть, Эммен, может быть, Оффенбах, а может быть, Лирик или группа BTS сегодня будут номером один. Ну, по крайней мере, прямо сейчас из списка мы исключаем Tokyo Hotel, потому что они на 20-м месте, и сегодня 7-я неделя у нас в чарте.

0: альбома чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. А на этой неделе с 15 на 19 место группа One Republic. Идем дальше, поднимаемся чуть выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
3: 18 позиция. Holy Flame. Тону, тону. На 17 строчке Алок, Зиба и Португал The Man. Dive into the ocean. По-прежнему на 16-м, как и неделю назад, Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть».
0: Следующий хит преодолел 6 ступенек плюс 6, но лучший взлет еще только впереди. Ну а на следующей строчке у нас тот, кто говорит, что погнаться за своими мечтами, а не за соперниками, и вообще воспринимать неудачи как ступеньки к успеху. Вообще надо учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед. А он, скажу я вам, отличный мотиватор. Он это Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
2: 15 место.

0: Seven, Body Talk, и также стремительно плюс 8 строчек за неделю у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Это самый крутой взлет недели. Алия Фарбен, Body Talk. Ну а сейчас пришло время узнать, кто чуть выше и кто оказался немного ближе к вершине.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13 строчка, Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. С 10 на 12 перемещается Кунгс Galaxy. И если у Кунгса минус 2, то у следующего трека плюс 1. Это лирик кассеты.
2: 11 место.

11 место. Неплохо, неплохо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет. Будет лучше по итогам следующей недели. Ну, это лирик кассеты в Еврохитоп 40 на Европе+. А вот на 10-й строчке трек, который 3 недели. Всего 3 недели у нас в чарте. И уже так высоко. Впереди Gearbox, Graceland. С вами Европа+. И...

0: красиво и трогательно. Неудивительно, что 52 недели в Еврохит ТОП 40 в 2021 году. Это Hurts, это Redemption. Ну а следующий трек пока только может войти к нам в чарт. Уже, возможно, даже через неделю. Называется он Euro Summer Girl Trip. О, какие люди! Зара Ларсон и Шакира прямо сейчас.
1: Еврохит

Родриго впервые написал альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в четырех категориях American Music Awards. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности, из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте и Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели с 5 на 8 место. Эван Халлоу. Ну, еще несколько ступенек, еще несколько строчек, и мы узнаем, кто же сегодня будет номером один, кто же сегодня будет выше всех. Развязка в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмое место, и здесь Bruno Mars, I Just Might. С 9 на 6 Dave Thames, Rain Dance. Rain Dance плюс 3 ступеньки. У следующего трека тоже плюс 3. Это Rock 16, Paid to Exist.
1: Пятое место.

0: Четвертое место Еврохит ТОП-40 Европа Плюс. Алан Уокер, как сказал, что у него раньше не было интереса к музыке вообще, но теперь музыка значит для него все абсолютно. Ведь в музыке можно создать что угодно, от прекрасных песен до грустных, ну практически все. Алан Уокер, номер 4, ну а впереди лучшая тройка недели и со 2 до 3. Зейн, уже скоро Die For Me. Еврохит ТОП-40.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Со второго на третье место Еврохитов 40 Европ плюс Зейн Die For Me. Зейн, который, как он сам говорит, раньше слишком серьезно относился ко многим вещам, зато сейчас он более в полной мере наслаждается происходящим вокруг спокойно и по-взрослому. Die For Me, Зейн. Ну что, скоро узнаем, кто будет номером один, но сначала вторая строчка. И здесь сегодня лидеры прошлой недели. Биби Рекса и Faceless, New Religion.

0: не удержались на вершине. Биби Рекса и Faceless New Religion. А впереди номер один Еврохитов 40 Европ Плюс. Скоро узнаем, кто же сегодня выше всех. Ну а сначала еще раз наша лучшая ударная горячая десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Yearbox, Graceland. На девятой строчке Offenbach, Miles Away. На восьмое Эбен Халлоу. Седьмое место Бруно Марс, I Just Might. С девятого на шестое Дэйви Тэнс, Rain Dance. Ступеньки. Сегодня пятое место. Брак с XTN. Paid to exist. На четвертой строчке Alan Walker. Broken Strings. Со второго на третье Zayn. Die for me. Вторая ступенька, вторая строчка против первой недели назад. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Четыре недели, они выше всех. А начинали с 24-й ступеньки. Четыре недели назад. 24-е место, 14-е. Четвертое. И сегодня номер один. BTS. Swim.
2: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: 24 на первое место. BTS Swim. Следующие итоги Еврохитов 40, Европа Плюс через неделю. Так что не забываем поддерживать любимые хиты, любимые треки на europaplus.ru. Там же можно послушать и хиты сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст. Еврохит топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Моя Мишель на Европе Плюс. Свежая вещица на Малиновой Луне. 18:18 в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее в режиме отдыха, конечно же. Естественно, под лучшую музыку. Заряжаем побольше классных хитов здесь на Европе Плюс. Врубаем лето вместе с Хужели Солто, Джамайкан совсем скоро. И дождемся Бруно Марса «I Just Might» на Европе Плюс.

Уже Ли Солдзе на Европе Плюс прогревает обстановку. Jamaican, ну, ямайская погода обязательно будет с нами. Никуда от этого не деться. Лето впереди. Ну, а пока же впереди еще порция горячих хитов. Zayn на подходе, Die For Me. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Совсем скоро.

0: Мари Крайм Рори на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, ждать уже, наверное, и не нужно, чтобы хорошо отдохнуть в этот прекрасный майский вечер, чем, я надеюсь, вы и занимаетесь. Под лучшую музыку, конечно же, от Европы Плюс. Скоро будем заряжать еще и побольше электронных ритмов. 20.00 стартует клуб Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Обязательно подключайтесь. Пока же до финала часа с нами Джей Шон, Ride It и дождемся Two Colors, Head Above Water. Совсем скоро. Реклама.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене.

0: власти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

Сегодня вся страна вспоминает подвиг героев Великой Отечественной войны. Мы гордимся вами. Гордимся тем, что выстояли, что победили. Вечная память. Вечная слава. Вечная благодарность. На Европе Плюс минута молчания.

На Европе Плюс и Baby Doll, песня, которая спустя 8 лет после выхода стала-таки знаменитой, стала-таки хитом. Вот иногда можно хорошо так подождать, чтобы добиться славы и успеха. Ну а чтобы хорошо отдохнуть, ждать не нужно. Наслаждаемся классным уикендом под лучшую музыку. Впереди у нас Annabelle England, услышим Get Busy и дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.

Такие увесистые ритмы от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Ну, скоро, кстати, мы готовимся переключиться на ритмы электронные, танцевальные. Буквально через 25 минут начнется обратный отчет 25 лучших танцевальных треков в топ-клаб-чарте. Обязательно дождитесь. Потом будет еще резиденс, так что все абсолютно по субботням будет на Европе Плюс. А пока же впереди у нас Yearbox, услышим Graceland и дождемся Дэйви Тэмпса Rain Dance уже через пару минут.

0: ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. До финала часа еще успеем послушать легендарную вещицу от Cranberries, Zombie. И Imanbek тоже здесь. Heal My Heart уже через пару минут.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью.

0: твое воображение.
1: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
0: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
2: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: Cranberries, финальный час на Европе Плюс. Легендарная вещица зомби, увесистые ритмы в финале часа. Но дальше переключаемся на ритмы электронные, танцевальные. Прямо сейчас начнем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова, танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 20:00 в столице.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Это Европа Плюс, и мы начинаем 566-е восхождение к вершине главного дэнс-чарта страны. Если ты не боишься передозировки качественным саундом, то айда вместе с нами. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт, и впереди вас ждут треки, которые прямо сейчас разрывают мировые танцполы. Начинаем с новинки, это свежее хаос-переосмысление классики 90-х «Ту Ибица», «У-ла-ла-ла» от «Hot Since 82».

0: Манифест о выходе из тьмы к свету, истории Illuminate о внутренней борьбе, поиске надежды и преодолении ментальных барьеров, коллаба от Going Deeper и Judgment. Буквально пару недель назад мы презентовали сингл как перспективную новинку, и вот новый релиз наших резидентов стартует на 21 месте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Заглянем в будущее, в нашу резиденцию. Это место, где прописку получили самые крутые российские диджеи. Один из них – Вайн Конгер. Мы услышим его свежий релиз «In My Mind». Вайн Конгер, он же Виталий Конкин, российский диджей и продюсер, в юном возрасте стал выпускаться на топовых мировых лейблах. Свежий дроп парня «In My Mind» вышел буквально вчера на лейбле «Dimitri Vegas and Like Mike». Оценим новинку скоро в резиденции.

0: Превращаем наш эфир в глобальный танцпол. Это топ-клаб-чарт и прямо сейчас новинка прошлой недели. Love Again от Espen.
1: 20 место.

0: Трек «Beautiful», в котором фирменное холодное масштабное звучание «Анима» встречаются с эмоциональным меланхоличным вокалом Джорджи. Так создается контраст, микс клубного драйва и глубокой грусти. На 18 месте только что стартовала коллаба итальянского визионера «Анима» в миру Матео Миллери из «Tale of Us» и японско-австралийского артиста Джорджи. Еще раз напоминаю, их трек называется «Beautiful».
1: Резиденция.
0: И вот мы в резиденции. Встречайте парня, который знает о больших сценах все. Его треки играют мировые титаны вроде Мартина Гаррикса и Хардвелла. А сегодня он заходит с новым синглом. Здесь Вайн Конгер и его «In My Mind».

0: Меломаны со стажем и знатоки танцевальной музыки наверняка узнали вокальный хук от шведов Antiloop «In My Mind». Одноименная новинка от нашего резидента Вайна Конгера буквально вчера вышла на лейбле Smash The House и, по-моему, имеет все шансы, чтобы попасть в главный дэнс-чарт страны.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Так, ребята, впереди в топ-клаб-чарте эталонный тек-хаус. В перспективе ждут вас Клуни и Groove Theory. One question.

0: и высокоэнергичный сет Топ Клаб Чарта продолжают Basement Jacks, Стив Энджело и новая версия Where's Your Head At?
1: 17 место.

это Trigger Finger от Джеймса Хайпа. Запись построена на фразе My trigger finger is right on the fader. Мол, мой палец на фейдере. Это прямая отсылка к виртуозному диджейскому стилю самого Джеймса Хайпа. Итак, Trigger Finger, старт на 15 месте. Если вы к нам только что присоединились, вот треки, которые могли пропустить. Начали на 25-м месте с новинки «Улала» от Hot Since 82 и «Ту Ибица». Рядом еще одно обновление «Catch» от «Каши» и «Кашин». Третье. Александр Попов, Терри Голдинг, Could Be Loved. Томми Винат и Ready or Not на 22-й строчке. Третья новинка на 21-м месте. Здесь Going Deeper, Judgment и Illuminate. Двадцатку замыкает еще

Еще один наш резидент – это Aspire с работой Love Again. 11-я неделя в шоу для Milky, Mulgrave и Just The Way You Are закончилась на 19-й позиции. Анима вернулся в чарт. На сей раз в компании с Джорджи и треком Beautiful. У них старт на 18-й строчке. Номер 17. Basement Jacks, Steve Angela, Where's Your Head At? Минус 5 строчек и 16 место у Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. Пятая новинка на 15 позиции – это Trigger Finger Джеймса Хайпа. Ну а далее, ребята, хит номер 14, трек о моменте, когда музыка звучит слишком правильно.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Топ Клаб Чарт — твой официальный пропуск на лучшие танцполы планеты. И прямо сейчас Медуза, Henry Camomile и Don't Wanna Go Home.
1: 14 место.

0: Реальный звук, реальный драйв и высшая лига продюсирования – это Паризи и Фред Эгейн. Кстати, в этом году итальянские братья Марко и Джан Паоло помогли обновить прошивку Мадонны, стали сопродюсерами ее камбэк-сингла «Free Your Mind», записанного при участии Сабрины Карпентер. В нашем шоу Паризи представлены треком «This is Real Disappear» на 7-й неделе в шоу, их сингл на 13-м месте.
1: Радио номер один в России.
0: А в Москве 9 вечера.

прямо сейчас определяют пульс мировых танцполов. Меня зовут Тимур Бодров. В эфире тема Freaky One. Встречайте Макса Стайлера, Vintage Culture и Ali Love.

Так, это часто бывает в мире электронной музыки. Все решилось не через агентов, а по дружбе. Фишер, Tones and I дружат давно, и продюсер давно хотел поработать с артисткой, считая ее голос самым пробивным в индустрии. И вот на 8-м месте топ-клаб-чарта Favor.

Фишера и Tones and I. Окей, далее в ТОП КЛАБ ЧАРТе музыкальный десерт для тех, кто знает. Настоящий рейв заканчивается только тогда, когда в окно стучится рассвет. Угадаете, что за трек?

0: Идеальный клубный саунд и твоя жажда движения здесь, в ТОП Клаб Чарте на Европе Плюс. Мы на восьмом месте слушаем Morning Coffee от Goodfella и G1.
1: Седьмое место.

Да, можно сказать, что Фрэнки Лизарда в этом сезоне пришел к статусу одного из самых востребованных диджеев мира. А все начиналось для нидерландца в 14 лет, когда он играл сеты в небольшом баре для несовершеннолетних. А теперь, в 2026 году, он устроил Mode to Life Show в Зигедом. Это сольное стадионное выступление на 15 тысяч человек. Ну и да, в этом году Фрэнки Лизарда стал хедлайнером Коачеллы и получил резиденцию на Ибице. В топ-клаб-чарте голландский диджей представлен треком Shinjuku, и у него 7 место. Так, сейчас, открывая музыкальный архив, переносимся в 1991, когда Crystal Waters доказала, что хаос-музыка может быть глубокой, социальной и при этом заставлять танцевать всю планету. Слушаем хит «Gypsy Woman, She's Homeless».

0: Gypsy Woman, She's Homeless. За танцевальным ритмом скрывается реальная история. Crystal Waters написала текст о бездомной женщине, желая показать, что за каждым бездомным стоит личность и достоинство. И вот спустя 35 лет трек продолжает звучать в прайм-тайм сетах мировых диджеев и входит в десятки рейтингов лучших клубных гимнов всех времен. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless, только что в топ-клаб-чарте. Ну а мы из 1991-го возвращаемся в 2026.
1: Вспомнить все.
0: Да, вспомним мы треки на местах с 14 по 6. Позади Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Номер 13. Паризи, Фред Эгиан. This is Real Disappear. До 12 места добрались Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love, Freaky One. Прорыв 8 строчек и 11 место у Вайна Конгера, Got My Swag. Десятку замыкают наши парни. Going Deeper, Björn, Find You. Dub Dogs, Fatso и Zark с треком How Does It Feel финишировали девятыми. Плюс две строчки и восьмое место у Фишера и Tones and I, Favor. На два пункта просели Goodfella и G2, Morning Coffee. Они седьмые. На шестом этаже Фрэнки Ризардо, Шинджуку. Ну а далее на пятом месте с нами парни, которые мастерски уводят хаос-музыку в сторону более глубокого, почти джазового звучания, сохраняя при этом бешеную энергию. О ком идет речь, я уверен, вы догадались. Если нет, то скоро услышите.

Два часа чистой клубной энергии, 25 танцевальных гимнов. Один из них — «Talk to you» от Another и 54 Ultra. Пятое.

И серебро 566-го выпуска ТОП Клаб Чарта забирает тяжелая артиллерия британского хауса. Глава империи Тулрум, Марк Найт и хаус-маэстро Ху. Парни напомнили, для чего нам нужны ладони. И да, это не просто трек, это инструкция к действию. Clap your hands, Марка Найта, Ху, на втором месте ТОП Клаб Чарта. Ну и заглядывая в будущее, скажу, что вас далее ждет сокрушительный удар от Клуни. Мы послушаем его свежий дроп.

0: Британский диджей Клуни взял тот самый медовый R&B вокал из 90-х и упаковал его в фирменный пружинистый тек-хаус, от которого буквально начинают дымиться подошвы. Только что потенциальный номер один будущих недель — это One Question, Клуни, Groove Theory. Есть время, чтобы напомнить вам о хитах из первой пятерки. Ее замыкают Another и 54 Ultra Talk to You. Номер 4. Afrojack, Lucas and Steve, Control. Со втором на третий опустился Дин Тёрли, Acting Tough. Прибавив 4 строчки, в одном шаге от вершины сегодня Марк Найт и Who Clap Your Hands.
1: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Топ Клаб Чарт
1: на Европе Плюс.
0: И на вершине главного дэнс-чарта страны сегодня снова те, кто, не спрашивая разрешения, забирает свое. Британский дуэт Проспа и хитмейкер номер один этой весной Клуни. Слушаем Free Your Mind.
2: Первое место.

0: Free Your Mind не просто удерживает лидерство, он буквально цементирует за собой первое место вторую неделю подряд. Музыкальная свобода в чистом виде, заставляющая миллионы слушателей по всей планете двигаться в одном ритме. Проспа, Клуни и их Free Your Mind сегодня номер один в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, ребята, наше 566-е восхождение завершилось, но не позволяйте этому вайбу утихнуть. Если что-то пропустили, если хотите прожить заново этот драйв, слушайте подкаст «Топ Клаб Чарт». И знаете, ваша поддержка – это топливо для нашего шоу. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь подкастом с теми, кто тоже ценит клубный саунд. Ну а теперь спасибо нашему саунд-продюсеру Ярославу Черноброву, спасибо всем резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте «Топ Клаб Чарт» на Европе Плюс. До встречи на самом большом радиотанцполе страны ровно через неделю. Пока!
2: «Топ Клаб Чарт».
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. В Москве 10 вечера.
2: Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso and you are listening to Residence.
1: Dance Guru, Party Leader.

0: Москве 23 часа. Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi, Europa Plus.
6: Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residance.
1: Dance guru. Party leader.

Слушай онлайн на сайте residence.club. Европа плюс. Радио номер 1.

отмены подгон. Из Франции, Jamaican Bam Bam, это Хужель Солта на радиостанции номер один в России. Уикенд продолжается, плавно распечатано воскресенье. Отличных выходных каждому. Я, Олег Шишкин, салют всем, кто с нами. Предлагаю далее оставаться вместе и встречаем еще один подгон, на этот раз из Голландии, от самого Тиеста и Бриэнны Грейс. Beautiful Places чуть раньше. Майя Крашини, невероятная красотка Ava Max из Spotify. А на разогреве Алекс Уоррен с собственной персоной и свежая тема Fever Dream. Через 3 минуты на Европе Плюс. Европа Плюс.

четвертую строчку нашего Еврохита, что считаю абсолютно заслуженным результатом, потому что трек, ну, действительно, да, хорош собой. И если кто желает видеть его в топ-10, а то и в пятерке лучших, то давайте закидаем ребят лайками. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит топ-40, и лично я свой голос уже отдал, так что кто желает, присоединяйтесь. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Работа от финских производителей электронной музыки, проект Эбен, трек Hollow, еще ждем Доминика Файка, хит Baby Doll и предлагаю занырнуть в океан. Dive into the ocean. Алок, Зиба, Portugal Women уже вот-вот на Европе+.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

Луне. Но мы-то с вами где? Все правильно, мы находимся на планете Земля, в своих любимых городах. Да, большой привет всем тем, кто с нами. Продолжим далее коротать эту ночь, а у кого-то уже и утро. И сделаем это, как мы любим, под любимую музыку и с улыбками на лицах. В ближайшие 15 минут здесь Медуза и Генри Камомил, Dance Track Don't Wanna Go Home. Еще вторая строчка нашего еврохита Биби Рекса Faithless, абсолютный хит New Religion. И появится Хужель, Топика, Rush Day Call. С классной работой, I Adore You.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уже 14 место. И есть у меня предложение протолкнуть их в топ-5 чарта. Для этого нужно всего лишь пара минут времени зайти на наш сайт europaplus.ru и нажать сердечко напротив трека. На итоги наших стараний узнаем в следующую субботу. Тимур Бодров придет сюда, все посчитает и озвучит результаты. А прямо сейчас здесь Мари Крамбрери и весенний хит «Давай не ждать», Бурак Етер и Боди Токс. Но сперва...

0: легенды, команда Black Eyed Peas, Where is the Love, а еще Sia и Kylie Minogue, Dance Allen, так что не уходи далеко.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Целый стадион собирается посмотреть и послушать это великолепие. Teddy Swims, Mr. Now It All, только что на радиостанции номер один в России. Далее с нами Ваня Дмитриенко и крутейшая работа под названием «Ртуть». Глубокого и годного баса добавят Келлин Харрис и Джон Ньюман. Услышим трек «Blame» и, конечно же, парень, без которого обойтись. Но никак нельзя. Зейн Малик, «Die For Me», через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Вы услышим вот чего. French Montana и Max B. Хип-хоп тема Ever Since You Left Me.

0: на музыки планеты Alan Walker, Broken Strings. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.